0: вот поэтому я...
1: Друг, оставь покурить.
0: Пишу много о войне.
1: Простите, пехоте.